0: Известные песни, мировые имена.
1: Ультрадио. В Москве 3:00 ночи.
0: Ты слушаешь Ультрарадио. Всегда только лучшее. Лучшее новое и старое доброе. Let's do it.

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

сне, взявши я душ, лишивши я сна, я все разменяю, шагая по краю. Ведь без нее мой мир теряет она.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: на крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянь.
2: На 107.9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Строительство туннеля под Беринговым проливом между Россией и Соединенными Штатами могло бы дать импульс сотрудничеству двух стран в разных сферах. Об этом РИА Новости рассказал координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Воротников. Он отметил, что проект туннеля пока сырой и только обсуждаемый, но тем не менее перспективы есть. На взгляд эксперта, реализация такого проекта позволит многое сделать в различных сферах сотрудничества и даст большой мультипликативный эффект. В частности, он открывает перспективы при взаимодействии России и США в добыче и переработке ресурсов. В июне 26 года на территории России будут видны несколько интересных астрономических явлений. В июне жители России смогут увидеть серебристые облака, считающиеся редким атмосферным явлением. Они появляются на западе после заката и похожи на светящиеся серо-голубые полосы на фоне темного неба. Эксперт отметил, что эти облака, состоящие из мельчайших кристаллов льда вокруг частиц метеорной или вулканической пыли, формируются на высоте от 70 до 100 километров. Кроме того, 27 июня ожидается максимум метеорного потока – июньские Баотиды. Однако сейчас активность этого потока считается особенно непредсказуемой и переменчивой. И в завершении выпуска. Летом практически у двух третей россиян значительно снижается аппетит, а каждый 20-й при этом утверждает, что чувство голода пропадает полностью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности. Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов предпочитает пропускать приемы пищи в жаркие дни. Чаще всего жители страны отказываются от обеда, чуть реже от завтрака или ужина. Исследование также показало, что более трети респондентов не могут заставить себя есть полноценное блюдо и отдают предпочтение перекусам, а каждый десятый ест только поздно вечером, когда жара спадает. Вместо сбалансированных приемов пищи летом россияне выбирают арбуз, мороженое, черешню и кефир. В особо жаркие дни почти половина опрошенных заменяет еду холодными напитками. 40% респондентов признаются, что не успевают съесть половину продуктов из холодильника из-за отсутствия аппетита. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.

0: на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес. Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета, счета или льготной замены ключей – это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.

0: вставили. А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил страхование по подписке. Оформить ОСАГО или КАСКО теперь можно с помесячной оплатой. Сервис работает на платформе Яндекс.Го в подразделе страховки. Есть несколько вариантов для водителей с разными потребностями. Например, те, кто использует машину для поездок на работу и с работы, могут подключить КАСКО, которая действует в будни утром и вечером. Также есть

0: тариф выходного дня для коротких поездок и есть месячный тариф для путешествия на автомобиле в отпуск. В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Ограничение действует с 4 июня. Накануне об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Когда их снимут, пока неизвестно. Ситуация связана с дефицитом топлива на полуострове. Бензин продают только по выданным ранее талонам, но не больше 20 литров в руки. Новых талонов пока не будет. Если планируете отпуск в Крыму, запасайтесь топливом заранее. В том числе берите резерв на поездки и обратную дорогу. В Крыму заправиться не получится. В канистрах можно ввести до 100 литров. Определены правила использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах. В Минтрансе подготовили проект закона. Он вступит в силу в следующем году и позволит использовать беспилотный транспорт без водителя. Сейчас он работает в экспериментальном режиме. Оператор постоянно находится в салоне и считается водителем. В будущем ответственность будет нести владелец беспилотной машины, но он сможет получить компенсацию от изготовителя или автосервиса. Например, если причиной аварии стала некорректная работа софта или неправильное обслуживание. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио УФМ.

0: Реклама на OFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если звезды сильно мерцают, к ненастью. По прогнозам синоптиков, в пятницу 19 июня в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь, днем до 25 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут, слабая магнитная буря.

0: кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Стартовал 7-й всероссийский конкурс традиционной казачьей песни «Александровская крепость». Организатор – благотворительный фонд «Вольное дело». Главный финал состоится уже в октябре. Площадкой станет фестиваль казачьей культуры в Усть-Лабинске. Призовой фонд впечатляет. Лауреаты разделят 2 миллиона рублей, обладатель гран-при получит автомобиль. Своим мнением о проекте поделился член жюри, известный исполнитель российского фольклора Сергей Старостин. Он отметил, что за годы существования конкурс создал вокруг себя настоящее сообщество хранителей традиций. По его словам, живая среда помогает исполнителям расти, учиться друг у друга и передавать опыт младшим. Ведь традиция жива, пока есть кому ее продолжать. Успейте подать заявку. Прием продлится до 28 августа. Все подробности и регистрация на сайте ust-fest.ru. В Усть-Лабинском районе подвели промежуточные итоги программы «Догазификация» по состоянию на 15 июня. Всего от жителей поступило более 4000 заявок, ровно 4044. Почти 3200 договоров на технологическое присоединение уже заключены. При этом газ подведен к границам 553 участков. Самое важное для людей – пуск газа. На сегодня голубое топливо получили 2240 индивидуальных домовладений. В этом году по плану предстоит выполнить еще 282 подключения. На отчетную дату уже исполнено 132 договора. Кроме того, в 2026-м построены почти 5 километров новых газопроводов, если точнее 4675 километров. Работы по догазификации в районе продолжаются. Все заявки и договоры на контроле профильных служб. Глава Усть-Лабинска провел личный прием граждан. Встреча прошла в малом зале городской администрации. Жители обратились к руководителю с насущными проблемами. В центре внимания вывоз мусора и содержание дорог. Также прозвучали жалобы на нарушение правил землепользования и стихийные свалки в неположенных местах. По каждому обращению глава дал подробные разъяснения. За выполнение поручений закреплены ответственные сотрудники. Контроль по решению вопросов остается на личном контроле руководства. Напомним, записаться на прием главе можно по телефону 411-94. Звонки принимаются в рабочие часы администрации. В Усть-Лабинске прошла сессия городского совета депутатов. Ключевые бюджетные и земельные вопросы рассмотрели совместно с главой Романом Переваловым и председателем совета Светланой Агибаловой. Первым пунктом народные избранники скорректировали главный финансовый документ. Поправки внесены в бюджет поселения на 2026 год, а также на плановый период до 2028 года. Депутаты отменили устаревший порядок публикации декларации о доходах муниципальных служащих. Соответствующее решение 2013 года признано утратившим силу. Еще одно важное изменение коснулось правил землепользования и застройки. В документ, утвержденный еще в 2008 году, внесены актуальные поправки, регулирующие использование городской земли. Все решения на совместной сессии были единогласно утверждены. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Вам вставили?
10: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, инженер оперативно-диспетчерской службы, водитель автомобиля, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4, телефон 8-861-35-9-13-37.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если звезды сильно мерцают, к ненастью. По прогнозам синоптиков, в пятницу 19 июня в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на ОФМ.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов провел прием граждан в Малом зале администрации, рассмотрели вопросы, среди которых оказание помощи в вывозе мусора, нарушение правил землепользованием, мусор в неположенном месте и градирование дорожного полотна. По всем вопросам даны разъяснения и назначены ответственные сотрудники для выполнения. Записаться на прием можно по телефону 411-94. В станице Ладожской у мемориала «Вечный огонь» участники краевой велосипедной патриотической туриады «Эстафета памяти» передали капсулу от учащихся Тбилисского района. Далее ее получат представители Динского района. Так, эта уникальная туриада объединит все муниципальные образования Краснодарского края в знак благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и уважения героическому прошлому нашей Родины. «Эстафета памяти», стартовавшая 9 мая от мемориала «Боевой славы Кубани», это наш общий путь к 2045 году. Через 19 лет, 9 мая, в день столетия Великой Победы, эта капсула с посланием потомкам будет открыта. Глава города Роман Перевалов принял участие в сессии городского совета депутатов совместно с председателем совета Светланой Гибаловой. Рассмотрели и утвердили вопросы о внесении изменений в бюджет Усть-Лабинского городского поселения на 26-й и на плановый период 27-го и 28-го годов. О признании утратившим силу решения Совета Усть-Лабинского городского поселения от 20 ноября 2013 года, утверждение порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления, предоставление этих сведений средством массовой информации для опубликования, а также о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского поселения, утвержденный решением Совета Усть-Лабинска 25 ноября 2008 года. В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие автомобильных дорог Краснодарского края» в Усть-Лабинске приступили к капремонту автомобильных дорог по улице Октябрьская на участке от улицы Красной до улицы Элеваторной и улицы Ободовского на участке от Коминтерна до Октябрьской. Работы производятся с частичным перекрытием дорожного движения, работает строительная техника. Просьба заранее планировать маршрут, быть внимательными на участках, где проводятся работы, и соблюдать правила дорожного движения. 5 частных общеобразовательных учреждений Краснодарского края вошли в общенациональный рейтинг агентства РАЭКС по конкурентоспособности выпускников, который оценивает успешность поступления школьников в ведущие российские и зарубежные вузы. В исследовании представлены школы из 3 городов региона – Краснодара, Сочи и Новороссийска. Лидирующую позицию среди частных школ Кубани заняла сочинская гимназия «Школа бизнеса». Она набрала 74,5 балла и расположилась на 17-й строчке общероссийского рейтинга. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, Силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф. Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ.
2: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ру.фм. Вы слушаете? Вы слушаете Ру.фм. Реклама на Ру.фм. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если звезды сильно мерцают, к ненастью. По прогнозам синоптиков, в пятницу 19 июня в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь, днем до 25 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут, слабая магнитная буря.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам стоит хотя бы раз в год проверять сведения о себе в едином федеральном информационном регистре населения, рассказал генеральный директор ProVision Communications Владимир Виноградов. По его словам, единый реестр населения представляет собой государственную базу данных, в которой собраны сведения о каждом жителе страны. В регистре содержится более 30 видов данных, включая фамилия, имя, отчество, дату рождения, ИНН, СНИЛС, сведения о браке, детях, образовании, регистрации ИП и другие сведения, поступающие из различных ведомств. Виноградов отметил, что с 1 января 2026 года россияне могут получить выписку из реестра через портал госуслуг. Работодатель вправе установить ограничения на использование соцсетей в течение рабочего дня, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом важно понимать, что речь идет не столько о запрете социальных сетей как таковых, сколько об обязанности сотрудника добросовестно исполнять свои трудовые функции в рабочее время. Если использование личного телефона или социальных сетей систематически мешает выполнению работы и достижению результатов, работодатель вправе установить разумные ограничения, особенно если они обусловлены производственным процессом, требованиями безопасности или спецификой деятельности компании, пояснила эксперт. И в завершении выпуска: зеленый, серый и синий цвет автомобилей сейчас являются трендом, поэтому пользуются популярностью у российских водителей. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал директор по маркетингу одной из автомобильных компаний Юрий Блинов. В 26-м году структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости, сообщил эксперт. По его словам, главным трендом становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому цвету. Покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью, поэтому именно серый, синий и различные оттенки зеленого показывают наиболее заметный рост интереса. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу фавориты сыграли очень по-разному. Португальцы, например, стартовую встречу против сборной Демократической Республики Конго провели блекло, Роналдо не забил, и матч завершился в ничью 1-1. Англичане выиграли у хорват 4-2, на счету Харри Кейна дубль, а вот Лионель Месси забил свой 16-й гол на мировых первенствах и вышел на первое место за всю историю этих турниров, сравнявшись с немцем Клозе. И стоит уточнить, что Месси сделал хет-трик, и Аргентина выиграла у Алжира 3-0. Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий бой с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги. На теннисном турнире в Берлине первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в четвертьфинал соревнования, обыграв со счетом 6-4, 6-4 Екатерину Александрову. В прошлом году на этом турнире Сабаленко вышла в полуфинал и там уступила будущей чемпионке Маркете Вондрушевой из Чехии. Напомнила о себе испанская теннисистка Паула Бадоса, которая обыграла седьмую ракетку мира американку Кофи Гауф в трех партиях. А бывшая первая ракетка мира Симона Халеп у себя дома в Румынии провела прощальный матч, на который приехали Елена Свитолина и Гаэль Монфис. Корт был выкрашен в зеленый и оранжевый цвета в честь двух побед Халеп на Ролан-Гаррос в 2018 году и Уимблдоне в 2019 году. На матче присутствовали пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике Надя Каменеч и экс-первая ракетка мира Илия Настаси. Во Франции на чемпионате мира по фехтованию испанская соблиска Лусия Мартин Португес в финале со счетом 15-13 взяла верх над двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира российской спортсменкой Яной Егорян, у которой серебро, а итальянская рапиристка, олимпийская чемпионка Ариана Эрига в полуфинале добилась успеха 15-11 в поединке с россиянкой Владиславой Пенюшкиной, у которой в итоге бронзовая медаль. В РФС сообщили, что Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Эти команды за всю историю турнира только один раз встречались в 2022 году, и тогда «Зенит» у «Спартака» со счетом 4-0 выиграл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио УФМ.

0: FM. Вы слушаете УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM. UFM. На 107. На 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ.
1: Никто не создаст за нас нашу красоту. Красоту жизни и красоту момента.

0: на 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Стартовал 7-й всероссийский конкурс традиционной казачьей песни «Александровская крепость». Организатор – благотворительный фонд «Вольное дело». Главный финал состоится уже в октябре. Площадкой станет фестиваль казачьей культуры в Усть-Лабинске. Призовой фонд впечатляет. Лауреаты разделят 2 миллиона рублей, обладатель гран-при получит автомобиль. Своим мнением о проекте поделился член жюри, известный исполнитель российского фольклора Сергей Старостин. Он отметил, что за годы существования конкурс создал вокруг себя настоящее сообщество хранителей традиций. По его словам, живая среда помогает исполнителям расти, учиться друг у друга и передавать опыт младшим. Ведь традиция жива, пока есть кому ее продолжать. Успейте подать заявку. Прием продлится до 28 августа. Все подробности и регистрация на сайте ust-fest.ru. В Усть-Лабинском районе подвели промежуточные итоги программы «Догазификация» по состоянию на 15 июня. Всего от жителей поступило более 4000 заявок, ровно 4044. Почти 3200 договоров на технологическое присоединение уже заключены. При этом газ подведен к границам 553 участков. Самое важное для людей – пуск газа. На сегодня голубое топливо получили 2240 индивидуальных домовладений. В этом году по плану предстоит выполнить еще 282 подключения. На отчетную дату уже исполнено 132 договора. Кроме того, в 2026-м построены почти 5 километров новых газопроводов, если точнее 4675 километров. Работы по догазификации в районе продолжаются. Все заявки и договоры на контроле профильных служб. Глава Усть-Лабинска провел личный прием граждан. Встреча прошла в малом зале городской администрации. Жители обратились к руководителю с насущными проблемами. В центре внимания вывоз мусора и содержание дорог. Также прозвучали жалобы на нарушение правил землепользования и стихийные свалки в неположенных местах. По каждому обращению глава дал подробные разъяснения. За выполнение поручений закреплены ответственные сотрудники. Контроль по решению вопросов остается на личном контроле руководства. Напомним, записаться на прием к главе можно по телефону 411-94. Звонки принимаются в рабочие часы администрации. В Усть-Лабинске прошла сессия городского совета депутатов. Ключевые бюджетные и земельные вопросы рассмотрели совместно с главой Романом Переваловым и председателем совета Светланой Агибаловой. Первым пунктом народные избранники скорректировали главный финансовый документ. Поправки внесены в бюджет поселения на 2026 год, а также на плановый период до 2028 года. Депутаты отменили устаревший порядок публикации декларации о доходах муниципальных служащих. Соответствующее решение 2013 года признано утратившим силу. Еще одно важное изменение коснулось правил землепользования и застройки. В документ, утвержденный еще в 2008 году, внесены актуальные поправки, регулирующие использование городской земли. Все решения на совместной сессии были единогласно утверждены. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: ОФМ.
1: Реклама на ОФМ.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио. УФМ. УФМ. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку хладагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, инженер оперативно-диспетчерской службы, водитель автомобиля, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4, телефон 8-861-35-9-13-37.
7: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» получит турбомотор. По словам гендиректора «АвтоВАЗа» Максима Соколова, прототипы соберут в этом году. Напомним, кроссовер на базе «Весты» встанет на конвейер осенью. На первом этапе его будут оснащать вазовскими агрегатами. Позднее «Азимут» получит более мощный турбодвигатель на 150 лошадиных сил и классический автомат. В России стартовали продажи нового кроссовера GAC S9. Это крупный гибридный паркетник класса люкс. Среди конкурентов Lil 9, Rox Adamas и Voya Taishan. Новинка доступнее большинства конкурентов. Цена от 6,5 миллионов рублей. При этом есть адаптивная подвеска, система удержания в полосе и ряд других премиальных опций. Tenet T7 остается самым популярным кроссовером в России. В мае продали почти 8 тысяч машин, а за 5 месяцев с начала года – 30 тысяч. Havail Jolion несколько лет оставался самым популярным кроссовером и одновременно самой популярной иномаркой в России. Но в этом году в лидеры вырвался более крупный Tenet T7. Недавно в России началось производство люксовых кроссоверов Rox Adamas. Это не новинка. Раньше машины возили из Китая, а теперь собирают на автоторе в Калининграде. Кроссовер выделяется внешностью. Дизайн разработало знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Люксовый комфорт и преимущества гибрида сочетаются с хорошей проходимостью. Подробнее о Rox Adamas российской сборке расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ. На 107,9 FM.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов провел прием граждан в малом зале администрации, рассмотрели вопросы, среди которых оказание помощи в вывозе мусора, нарушение правил землепользованием, мусор в неположенном месте и градирование дорожного полотна. По всем вопросам даны разъяснения и назначены ответственные сотрудники для выполнения. Записаться на прием можно по телефону 411-94. В станице Ладожской у мемориала «Вечный огонь» участники краевой велосипедной патриотической туриады «Эстафета памяти» передали капсулу от учащихся Тбилисского района. Далее ее получат представители Динского района. Так, эта уникальная туриада объединит все муниципальные образования Краснодарского края в знак благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и уважения героическому прошлому нашей Родины. «Эстафета памяти», стартовавшая 9 мая от мемориала «Боевой славы Кубани», это наш общий путь к 2045 году. Через 19 лет, 9 мая, в день столетия Великой Победы, эта капсула с посланием потомкам будет открыта. Глава города Роман Перевалов принял участие в сессии городского совета депутатов совместно с председателем совета Светланой Гибаловой. Рассмотрели и утвердили вопросы о внесении изменений в бюджет Усть-Лабинского городского поселения на 26-й и на плановый период 27-го и 28-го годов, о признании утратившим силу решения Совета Усть-Лабинского городского поселения от 20 ноября 2013 года, утверждение порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления, предоставление этих сведений средством массовой информации для опубликования, а также о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского поселения, утвержденные решением Совета Усть-Лабинска 25 ноября 2008 года. В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие автомобильных дорог Краснодарского края» в Усть-Лабинске приступили к капремонту автомобильных дорог по улице Октябрьская на участке от улицы Красной до улицы Элеваторной и улицы Ободовского на участке от Коминтерна до Октябрьской. Работы производятся с частичным перекрытием дорожного движения. Работает строительная техника. Просьба заранее планировать маршрут, быть внимательными на участках, где проводятся работы, и соблюдать правила дорожного движения. 5 частных общеобразовательных учреждений Краснодарского края вошли в общенациональный рейтинг агентства РАЭКС по конкурентоспособности выпускников, который оценивает успешность поступления школьников в ведущие российские и зарубежные вузы. В исследовании представлены школы из 3 городов региона – Краснодара, Сочи и Новороссийска. Лидирующую позицию среди частных школ Кубани заняла сочинская гимназия «Школа бизнеса». Она набрала 74,5 балла и расположилась на 17-й строчке общероссийского рейтинга. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM. Радио UFM. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс представил датчик присутствия. Яндекс расширил линейку устройств для умного дома и представил новый датчик присутствия. Главное отличие устройства от классических датчиков движения – способность не только фиксировать перемещение, но и определять присутствие человека в комнате, а также его примерное расположение. Благодаря этому система умного дома может выстраивать более гибкие сценарии, как для всего помещения, так и для отдельных зон. В основе работы датчика — радарный сенсор миллиметрового диапазона, который сканирует пространство и анализирует отраженные сигналы. Это позволяет видеть человека даже в тех случаях, когда он почти не двигается, например, если читает книгу или смотрит фильм. Датчик способен различать до 3 зон детекции в одной комнате и учитывать их отдельно. Настройка сценариев выполняется через приложение «Дом с Алисой». Пользователь может задать автоматические действия для различных частей помещения. Например, свет над рабочим столом будет оставаться включенным, пока там находится человек, а в зоне отдыха освещение можно адаптировать под присутствие. Кроме того, система позволяет исключать определенные зоны из реакции на движение. Например, участки рядом со шторами, комнатными растениями или лежанкой питомца. Также датчик можно использовать в сценариях безопасности. Если он обнаружит присутствие человека в пустой квартире, система отправит уведомление, SMS или даже совершит звонок владельцу. Устройство можно установить на стену, потолок, в угол или разместить на столе. Радиус обнаружения достигает 8 метров, а угол обзора составляет 120 градусов. Поддержка MATA over Wi-Fi позволяет датчику продолжать работу в сценариях умного дома, даже при отсутствии интернет-соединения. Купить новинку можно на Яндекс.Маркете и в других розничных сетях. На этом пока все. Услышимся!
0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: дома на UFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Установка солнечной панели на фасад многоквартирного дома позволит сэкономить до 35 тысяч рублей в год на платежах по электричеству, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Мощная система, по его словам, способна питать и крупную бытовую технику. В вопросах о солнечных панелях, на мой взгляд, есть реальная возможность сократить расходы на электричество. Экономия во многом зависит от мощности и региона. Допустим, у вас квитанция на 5 киловатт, которая выдает около 14 киловатт в сутки. При среднем тарифе 7 рублей за киловатт-час за год можно сэкономить примерно 35 тысяч рублей. Конечно, цифры будут другими, если солнце будет меньше или тариф выше. Не стоит рассчитывать на быструю окупаемость солнечной панели. Это скорее долгосрочная инвестиция, добавил эксперт. Факт совершения покупки или оплаты услуги в ночное время сам по себе не является основанием для подозрений со стороны банка, однако в определенных случаях все-таки может насторожить. В первую очередь ориентируется финансовая организация на суммы и типичность поведения клиента, рассказала RT эксперт маркетплейса Евгения Веселова. По ее словам, если суммы перевода типичны для клиента, в назначении платежа есть конкретный получатель, а сама операция не выглядит необычной с точки зрения маршрута движения средств, то никаких проблем не возникнет. Нет. Оценивая поведение клиента, банки, как правило, учитывают все факторы в совокупности. А вот если сумма операции выбивается из общей истории платежей или выглядит как попытка раздробить платеж на несколько переводов, это может вызвать подозрения, предупредила эксперт. И в завершении выпуска. Один из онлайн-кинотеатров проанализировал представителей каких профессий чаще всего становятся героями отечественных сериалов и сопоставил это с зрительскими предпочтениями. По количеству проектов безусловными лидерами стали истории о полицейских. На платформе представлено 55 фильмов и сериалов с такими героями. На втором месте проекты о медицинских работниках и спецагентах. Далее следуют ленты о представителях бизнеса и спортсменах. Реже всего в российском кино встречается кулинарная тема. При этом наибольшее количество просмотров набирают проекты о полицейских, следом идут истории о спецагентах, а третье место занимают фильмы и сериалы о медицинских работниках. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Программа на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
6: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
7: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радіо УФМ. УФМ на 107.9 FM.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес – Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Рост реальных зарплат в России в марте замедлился до 8,1% в годовом выражении. По итогам первого квартала рост составил 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Реальная заработная плата – средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций до вычета налогов и включая премии в марте выросла на 14,4% до 112 600 рублей. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в Российской Федерации в реальном выражении по итогам 2026 года вырастут на 2,2%.
0: Закрома Родины.
1: Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых

для которого будут две гостиницы, сообщил «Коммерсант», совладелец и гендиректор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко. Он оценивает общие инвестиции в весь проект по приспособлению крестов в 15 миллиардов рублей. По словам бизнесмена, один объект будет уровня 4 звезды, другой 5 звезд. Общий номерной фонд составит 262 комнаты, и гостиничная часть будет располагаться в двух крестообразных корпусах бывшей тюрьмы, являющихся памятником архитектуры. Площадь каждого исторического корпуса в форме креста составляет примерно 12 тысяч квадратных метров. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги. Кошелек.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
3: Я тебя обожаю, если ты далеко, очень-очень скучаю.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Стартовал 7-й всероссийский конкурс традиционной казачьей песни «Александровская крепость». Организатор – благотворительный фонд «И вольное дело». Главный финал состоится уже в октябре. Площадкой станет фестиваль казачьей культуры в Усть-Лабинске. Призовой фонд впечатляет. Лауреаты разделят 2 миллиона рублей, обладатель гран-при получит автомобиль. Своим мнением о проекте поделился член жюри, известный исполнитель российского фольклора Сергей Старостин. Он отметил, что за годы существования конкурс создал вокруг себя настоящее сообщество хранителей традиций. По его словам, живая среда помогает исполнителям расти, учиться друг у друга и передавать опыт младшим. Ведь традиция жива, пока есть кому ее продолжать. Успейте подать заявку. Прием продлится до 28 августа. Все подробности и регистрация на сайте ust-fest.ru. В Усть-Лабинском районе подвели промежуточные итоги программы «Догазификация» по состоянию на 15 июня. Всего от жителей поступило более 4000 заявок, ровно 4044. Почти 3200 договоров на технологическое присоединение уже заключены. При этом газ подведен к границам 553 участков. Самое важное для людей – пуск газа. На сегодня голубое топливо получили 2240 индивидуальных домовладений. В этом году по плану предстоит выполнить еще 282 подключения. На отчетную дату уже исполнено 132 договора. Кроме того, в 2026-м построены почти 5 километров новых газопроводов, если точнее 4675 километров. Работы по догазификации в районе продолжаются. Все заявки и договоры на контроле профильных служб. Глава Усть-Лабинска провел личный прием граждан. Встреча прошла в малом зале городской администрации. Жители обратились к руководителю с насущными проблемами. В центре внимания вывоз мусора и содержание дорог. Также прозвучали жалобы на нарушение правил землепользования и стихийные свалки в неположенных местах. По каждому обращению глава дал подробные разъяснения. За выполнение поручений закреплены ответственные сотрудники. Контроль по решению вопросов остается на личном контроле руководства. Напомним, записаться на прием к главе можно по телефону 4-11-94. Звонки принимаются в рабочие часы администрации. В Усть-Лабинске прошла сессия городского совета депутатов. Ключевые бюджетные и земельные вопросы рассмотрели совместно с главой Романом Переваловым и председателем совета Светланой Агибаловой. Первым пунктом народные избранники скорректировали главный финансовый документ. Поправки внесены в бюджет поселения на 2026 год, а также на плановый период до 2028 года. Депутаты отменили устаревший порядок публикации декларации о доходах муниципальных служащих. Соответствующее решение 2013 года признано утратившим силу. Еще одно важное изменение коснулось правил землепользования и застройки. В документ, утвержденный еще в 2008 году, внесены актуальные поправки, регулирующие использование городской земли. Все решения на совместной сессии были единогласно утверждены. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
3: Весь мир танцует.
4: С утра, в обед и вечером. УФМ.
5: Реклама на УФМ.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: К Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: FM. У FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

На чемпионате мира по футболу фавориты сыграли очень по-разному. Португальцы, например, стартовую встречу против сборной Демократической Республики Конго провели блекло, а Роналду не забил, и матч завершился в ничью 1-1. Англичане выиграли у хорват 4-2, на счету Харри Кейна дубль, а вот Лионель Месси забил свой 16-й гол на мировых первенствах и вышел на первое место за всю историю этих турниров, сравнявшись с немцем Клозе. И стоит уточнить, что Месси сделал хет-трик, и Аргентина выиграла у Алжира 3-0. Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий бой с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иоанном Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги. На теннисном турнире в Берлине первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в четвертьфинал соревнования, обыграв со счетом 6-4, 6-4 Екатерину Александрову. В прошлом году на этом турнире Сабаленко вышла в полуфинал и там уступила будущей чемпионке Маркете Вондрушевой из Чехии. Напомнила о себе испанская теннисистка Паула Бадоса, которая обыграла седьмую ракетку мира американку Кофи Гауф в трех партиях. А бывшая первая ракетка мира Симона Халеп у себя дома в Румынии провела прощальный матч, на который приехали Елена Свитолина и Гаэль Монфис. Корт был выкрашен в зеленый и оранжевый цвета в честь двух побед Халеп на Ролан-Гаррос в 2018 году и Уимблдоне в 2019 году. На матче присутствовали пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике Надя Каменеч и экс-первая ракетка мира Илия Настаси. Во Франции на чемпионате мира по фехтованию испанская соблиска Лусия Мартин Португес в финале со счетом 15-13 взяла верх над двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира российской спортсменкой Яной Егорян, у которой серебро, а итальянская рапиристка, олимпийская чемпионка Ариана Эррига в полуфинале добилась успеха 15-11 в поединке с россиянкой Владиславой Пенюшкиной, у которой в итоге бронзовая медаль. В РФС сообщили, что Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Эти команды за всю историю турнира только один раз встречались в 2022 году, и тогда «Зенит» у «Спартака» со счетом 4-0 выиграл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: УФМ. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС «Кладите трубку». Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов провел прием граждан в малом зале администрации, рассмотрели вопросы, среди которых оказание помощи в вывозе мусора, нарушение правил землепользованием, мусор в неположенном месте и градирование дорожного полотна. По всем вопросам даны разъяснения и назначены ответственные сотрудники для выполнения. Записаться на прием можно по телефону 411-94. В станице Ладожской у мемориала «Вечный огонь» участники краевой велосипедной патриотической туриады «Эстафета памяти» передали капсулу от учащихся Тбилисского района. Далее ее получат представители Динского района. Так, эта уникальная туриада объединит все муниципальные образования Краснодарского края в знак благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и уважения героическому прошлому нашей Родины. «Эстафета памяти», стартовавшая 9 мая от мемориала «Боевой славы Кубани», это наш общий путь к 2045 году. Через 19 лет, 9 мая, в день столетия Великой Победы, эта капсула с посланием потомкам будет открыта. Глава города Роман Перевалов принял участие в сессии городского совета депутатов совместно с председателем совета Светланой Гибаловой. Рассмотрели и утвердили вопросы о внесении изменений в бюджет Усть-Лабинского городского поселения на 26-й и на плановый период 27-го и 28-го годов. О признании утратившим силу решения Совета Усть-Лабинского городского поселения от 20 ноября 2013 года, утверждение порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления, предоставление этих сведений средством массовой информации для опубликования, а также о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского поселения, утвержденный решением Совета Усть-Лабинска 25 ноября 2008 года. В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие автомобильных дорог Краснодарского края» в Усть-Лабинске приступили к капремонту автомобильных дорог по улице Октябрьская на участке от улицы Красной до улицы Элеваторной и улицы Ободовского на участке от Коминтерна до Октябрьской. Работы производятся с частичным перекрытием дорожного движения, работает строительная техника. Просьба заранее планировать маршрут, быть внимательными на участках, где проводятся работы, и соблюдать правила дорожного движения. 5 частных общеобразовательных учреждений Краснодарского края вошли в общенациональный рейтинг агентства РАЭКС по конкурентоспособности выпускников, который оценивает успешность поступления школьников в ведущие российские и зарубежные вузы. В исследовании представлены школы из 3 городов региона – Краснодара, Сочи и Новороссийска. Лидирующую позицию среди частных школ Кубани заняла сочинская гимназия «Школа бизнеса». Она набрала 74,5 балла и расположилась на 17-й строчке общероссийского рейтинга. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ. УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», заплотненный 11, офис продаж на 2-м этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в 3 вариантах. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку хладагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Лада Азимут получит турбомотор. По словам гендиректора АвтоВАЗа Максима Соколова,

0: реальных опций. Теннет Т7 остается самым популярным кроссовером в России. В мае продали почти 8 тысяч машин, а за 5 месяцев с начала года – 30 тысяч. Хавейл Джолион несколько лет оставался самым популярным кроссовером и одновременно самой популярной иномаркой в России. Но в этом году в лидеры вырвался более крупный Теннет Т7. Недавно в России началось производство люксовых кроссоверов Rox Adamas. Это не новинка. Раньше машины возили из Китая, а теперь собирают на автоторе в Калининграде. Кроссовер выделяется внешностью. Дизайн разработала знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Люксовый комфорт и преимущества гибрида сочетаются с хорошей проходимостью. Подробнее о Rox Adamas российской сборке расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших по истории, литературе, русскому языку и химии от 61 до 100 баллов, сказал Кравцов. По его словам, рост высокобальников подтверждает качественную подготовку выпускников. Глава Минпросвещения отметил, что учеников, которые сдали экзамен по русскому языку на высокий балл, в сравнении с прошлым годом стало на 56 тысяч больше. Количество участников, набравших 100 баллов, составило 5263 человека, из которых 154 выпускника получили 200 баллов за два предмета, уточнил глава ведомства. Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе, причем 11% находятся в таком состоянии постоянно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой «Веббанкир». Еще 53% респондентов заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе, только 2% опрошенных. Главной причиной стресса россияне назвали плохую организацию рабочего процесса. Такой вариант выбрали 37% участников исследования. На втором месте оказались переработки и нехватка личного времени – 35%. Далее идут низкая зарплата и надоевшая рутина – 34%. Часть респондентов связывают стресс с атмосферой в коллективе и стилем управления. На токсичные отношения пожаловались 26% опрошенных, а на действия руководства – 25%. И в завершении выпуска в России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает российская газета. По информации источника, проект будет приурочен к 40-летию со дня выхода оригинальной картины, который состоялся в 1986 году. Известно, что Шахназаров уже дал добро на создание современной версии его фильма. Действие новой версии перенесут в современную Москву. По сюжету главный герой после ссоры с матерью устраивается на работу в службу доставки и знакомится с девушкой из обеспеченной семьи. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радио УФМ.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
10: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, обильная роса в июне к хорошему урожаю. По прогнозам синоптиков, в субботу 20 июня в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 26 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, световой день составит 15 часов 39 минут, слабая магнитная буря.

0: ОФМ. Реклама на ОФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической и гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн». Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Кар.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Яндекс представил датчик присутствия. Яндекс расширил линейку устройств для умного дома и представил новый датчик присутствия. Главное отличие устройства от классических датчиков движения – способность не только фиксировать перемещение, но и определять присутствие человека в комнате, а также его примерное расположение. Благодаря этому система умного дома может выстраивать более гибкие сценарии, как для всего помещения, так и для отдельных зон. В основе работы датчика радарный сенсор миллиметрового диапазона, который сканирует пространство и анализирует отраженные сигналы. Это позволяет видеть человека даже в тех случаях, когда он почти не двигается, например, если читает книгу или смотрит фильм. Датчик способен различать до 3 зон детекции в одной комнате и учитывать их отдельно. Настройка сценариев выполняется через приложение «Дом с Алисой». Пользователь может задать автоматические действия для различных частей помещения. Например, свет над рабочим столом будет оставаться включенным, пока там находится человек, а в зоне отдыха освещение можно адаптировать под присутствие. Кроме того, система позволяет исключать определенные зоны из реакции на движение. Например, участки рядом со шторами, комнатными растениями или лежанкой питомца. Также датчик можно использовать в сценариях безопасности. Если он обнаружит присутствие человека в пустой квартире, система отправит уведомление, СМС или даже совершит звонок владельцу. Устройство можно установить на стену, потолок, в угол или разместить на столе. Радиус обнаружения достигает 8 метров, а угол обзора составляет 120 градусов. Поддержка Matter over Wi-Fi позволяет датчику продолжать работу в сценариях умного дома даже при отсутствии интернет-соединения. Купить новинку можно на Яндекс.Маркете и в других розничных сетях. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФА.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Стартовал 7-й всероссийский конкурс традиционной казачьей песни «Александровская крепость». Организатор – благотворительный фонд «Вольное дело». Главный финал состоится уже в октябре. Площадкой станет фестиваль казачьей культуры в Усть-Лабинске. Призовой фонд впечатляет. Лауреаты разделят 2 миллиона рублей, обладатель гран-при получит автомобиль. Своим мнением о проекте поделился член жюри, известный исполнитель российского фольклора Сергей Старостин. Он отметил, что за годы существования конкурс создал вокруг себя настоящее сообщество хранителей традиций. По его словам, живая среда помогает исполнителям расти, учиться друг у друга и передавать опыт младшим. Ведь традиция жива, пока есть кому ее продолжать. Успейте подать заявку. Прием продлится до 28 августа. Все подробности и регистрация на сайте ust-fest.ru. В Усть-Лабинском районе подвели промежуточные итоги программы «Догазификация» по состоянию на 15 июня. Всего от жителей поступило более 4000 заявок, ровно 4044. Почти 3200 договоров на технологическое присоединение уже заключены. При этом газ подведен к границам 553 участков. Самое важное для людей – пуск газа. На сегодня голубое топливо получили 2240 индивидуальных домовладений. В этом году по плану предстоит выполнить еще 282 подключения. На отчетную дату уже исполнено 132 договора. Кроме того, в 2026-м построены почти 5 километров новых газопроводов, если точнее 4675 километров. Работы по догазификации в районе продолжаются. Все заявки и договоры на контроле профильных служб. Глава Усть-Лабинска провел личный прием граждан. Встреча прошла в малом зале городской администрации. Жители обратились к руководителю с насущными проблемами. В центре внимания вывоз мусора и содержание дорог. Также прозвучали жалобы на нарушение правил землепользования и стихийные свалки в неположенных местах. По каждому обращению глава дал подробные разъяснения. За выполнение поручений закреплены ответственные сотрудники. Контроль по решению вопросов остается на личном контроле руководства. Напомним, записаться на прием главе можно по телефону 411-94. Звонки принимаются в рабочие часы администрации. В Усть-Лабинске прошла сессия городского совета депутатов. Ключевые бюджетные и земельные вопросы рассмотрели совместно с главой Романом Переваловым и председателем совета Светланой Агибаловой. Первым пунктом народные избранники скорректировали главный финансовый документ. Поправки внесены в бюджет поселения на 2026 год, а также на плановый период до 2028 года. Депутаты отменили устаревший порядок публикации декларации о доходах муниципальных служащих. Соответствующее решение 2013 года признано утратившим силу. Еще одно важное изменение коснулось правил землепользования и застройки. В документ, утвержденный еще в 2008 году, внесены актуальные поправки, регулирующие использование городской земли. Все решения на совместной сессии были единогласно утверждены. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
0: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, обильная роса в июне к хорошему урожаю. По прогнозам синоптиков, в субботу 20 июня в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 26 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, световой день составит 15 часов 39 минут, слабая магнитная буря.

0: радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
6: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники: электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, инженер оперативно-диспетчерской службы, водитель автомобиля, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4, телефон 8-861-35-9-13-37.
7: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки. Порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Rádio UFM. UFM на 107, на 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Рост реальных зарплат в России в марте замедлился до 8,1% в годовом выражении. По итогам первого квартала рост составил 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Реальная заработная плата, средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций до вычета налогов и включая премии в марте выросла на 14,4%. Процента до 112 600 рублей. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в Российской Федерации в реальном выражении по итогам 2026 года вырастут на 2,2%.
1: Закрома Родины.
2: Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей до 3 лет, что на 9% больше показателей января-мая прошлого года – 506 278 штук, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что рынок автомобилей отечественного производства за 5 месяцев составил более 348 тысяч единиц, что на 26% больше показателей января-мая 2025 года.
1: Что нам стоит дом построить?
2: На месте бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в центре Санкт-Петербурга появится многофункциональный комплекс, в составе которого будут две гостиницы, сообщил «Коммерсант», совладелец и гендиректор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко. Он оценивает общие инвестиции в весь проект по приспособлению «Крестов» в 15 миллиардов рублей. По словам бизнесмена, один объект будет уровня 4 звезды, другой 5 звезд. Общий номерной фонд составит 262 комнаты, и гостиничная часть будет располагаться в двух крестообразных корпусах бывшей тюрьмы, являющихся памятником архитектуры. Площадь каждого исторического корпуса в форме креста составляет примерно 12 тысяч квадратных метров. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Вы слушаете радио.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Они уже здесь. Они всегда здесь. Они свои на районе. Свои на районе. На ОФМ.
1: Совершенно верно, друзья. Всем добрейшего вечера. С вами «Свои на районе» Дмитрий Антоненко и Дарья Лукьянова.
2: Всем привет. Я снова на этом радио. Я, как всегда, пришла не одна.
1: Ты на каком-то еще другом радио?
2: Пока нет. Я не предам никогда 107.9.
1: Измену не простим.
2: Никогда. В общем, да, я пришла не одна.
1: Это все лирика, друзья, не обращайте внимания. Просто мы давно не выходили в эфир, и нам хочется поговорить просто ни о чем. Даже не по теме. Мы тут спорили, кто начнет эфир, как обычно. Ну,
2: победила.
1: Даша уступила, она умней.
2: Ну что, кто же у нас сегодня в гостях? Сегодня у нас в гостях Асланов Роман Эдвинович, директор Услыбинского социально-педагогического колледжа, а также Реутов Артем Владимирович.
1: Надо встречать больше гостей.
2: Реутов Артем Владимирович, руководитель филиала N+ Digital в городе Услыбинске. И сегодня мы будем говорить про жизнь колледжа и, конечно, про приемную кампанию 2026 года, так что все абитуриенты и уже студенты, выпуск будет для вас максимально интересным.
1: Да, можно сказать, что выпуск практически именно для вас, но это не точно.
2: Да. И, конечно, всегда ждем ваши сообщения, смс, предложения.
1: Присоединяйтесь к беседе. Контакты прежние. +7 964 904 107.9. Наш Макс. Ждем ваши комментарии. Если есть приветы, передавайте. Хотите услышать любимую песню, тоже заказывайте. Обязательно озвучим. Что ж, устраивайтесь поудобнее. Скоро продолжим. Не переключайтесь.
0: Свои на районе.
3: Услабинск-ФМ.
0: На 107.9 FM.
4: 107.9 FM.
0: УФМ. На 107.9 FM.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на районе.
1: Ну что ж, друзья, добрый вечер еще снова тем, кто к нам присоединился. «Свои на районе» на УФМ. Сегодня у нас в гостях Асланов Роман, директор Услабинского социально-педагогического колледжа, и Артем Риотов, руководитель филиала N-Digital в городе Услабинске. Ну и, конечно же, Даша Лукьянова и я, Дима Антоненко.
2: Да, вот такой компанией мы сегодня собрались.
3: Добрый вечер.
1: Добрый. Вот, наши гости, мы им подсказали, что за эфиром нужно разговаривать у нас, а не просто чай с плюшками трескать. Вот, так что... Даш, ну,
2: начинаем.
1: Мочи, да.
2: Ну что, Роман, я думаю, что начнем с вас. Давайте в начале выпуска познакомимся со слушателями поближе. Расскажите немного о себе, как вы оказались в стенах Услабинского социально-педагогического колледжа.
4: Да, спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, мой путь в профессию начался еще давно, в 2007 году, когда я стал студентом Московского технического колледжа. И тогда я погрузился в среднепрофессиональное образование. Работал активно как студент и участвовал в различных мероприятиях. Закончил с отличием, и тогда директор колледжа Бакушин Александр Александрович предложил мне остаться работать как хорошему студенту. И я начал работать преподавателем в этом колледже. И с тех пор уже профессию свою не покидал. Прошло 16 лет, и вот я директор Усабинского колледжа. И это тот путь, который я прошел, начиная с студента, а потом преподавателя, на различных должностях работал. Конечно, это очень интересная сфера, и мы сейчас активно также и занимаемся.
1: Так, но да. Когда пришли студентам, были мысли, что такое возможно? Дойти, подняться по таким ступеням и возглавить?
4: Даже когда, помню, вел занятия как преподаватель, я помню, себя ловил на мысль, ну как вот я сейчас уже преподаватель. А то, что я буду директором, конечно, тогда я не знал, не думал, но я всегда хотел. Поэтому, когда появилась такая возможность возглавить колледж, я, конечно, сразу согласился.
2: А какую дисциплину вы преподавали?
4: Преподавал все, что связано с информационными технологиями. Информатику, программирование, базы данных и прочее.
2: Так, здорово. Артем, переходим теперь к вам. Теперь ваша очередь поделиться своей такой краткой биографией, рассказать много о себе.
3: Так, ну, еще раз добрый вечер. Начну с того, что я приехал к вам из далекого-далекого города Иркутска.
2: Угу.
3: Здесь уже...
2: На нашу теплую кубанскую землю.
3: Да, на очень теплую кубанскую землю. Живу уже здесь уже четвертый год. Вот, но начинал свой трудовой путь я в далеком... В 2008 году, когда я окончил Иркутский технический университет, факультета кибернетики, вот, и, собственно, когда устроился, вот здесь я маленечко так скажу, я вообще ни разу не думал, что я буду айтишником. Просто я почему-то этого боялся. Вот, но помаленьку-помаленьку, то есть я также начинал с программирования. Далее я уже в 10-х годах ушел на проектную деятельность, ну и, собственно, вот с 25-го года стал руководить филиалом. То есть мой карьерный путь, ну, плюс-минус напоминает такой же путь моего коллеги-собеседника.
2: А чем вообще занимается вот компания N+Digital?
3: Компания N-Digital наша, она занимается, собственно, сопровождением холдинга. То есть мы являемся одной из компании, но единственная, да, айтишной компании большого холдинга. То есть наш холдинг, основной актив, это производство тепловой и электроэнергии. Основные мощности, конечно, находятся в Восточной Сибири. Также это добыча угля, это производство алюминия, рестораны, гостиничный бизнес, аэропорты. Маленько в цифрах расскажу, чтобы было понимание о масштабах. То есть у нас, получается, в нашем холдинге это 16 теплоэлектростанций, 4 гидроэлектростанции, 3 из которых самые крупные в мире, то есть входят в топ-20. 7 предприятий по добыче угля, 7 предприятий по добыче бокситов, и, собственно, все эти мощности дают 9% электроэнергии Российской Федерации. Собственно, география нашего присутствия, она у нас находится по всей России, начиная от Владивостока, кончая Калининградом. Сам же Digital у нас, как я и сказал, занимается комплексным сопровождением всего нашего холдинга. То есть у нас работает более 400 сотрудников в нашей компании, и это количество сотрудников, оно ежегодно увеличивается за счет как раз-таки выпускников колледжей и высших учебных заведений. у нас более 14 тысяч пользователей, которые находятся на обслуживании ежегодно. Здесь вот немаловажно подчеркнуть. Вначале я говорил, что мы аккредитованная IT-компания. Мы ежегодно реализуем более 50 крупных проектов, и часть из этих проектов мы патентуем. Собственно, и у нас около 95 крупных заказчиков по всей России. Основными направлениями нашей деятельности это является автоматизация на базе 1С, автоматизация на базе веб каких-то решений. Это новое направление сейчас, это BI и искусственный интеллект, это информационная безопасность, ну и, соответственно, сетевая архитектура и сопровождение ее.
2: Очень здорово.
1: Я заслушался. Только всего. И аэропорты.
2: Да.
1: И уголь. Уголь, да.
2: Так, здорово.
1: Гостиницы, там вкусняшки все.
2: Там точно вкусняшки.
1: Твоя тема.
2: Моя. Так, давайте тогда обсудим. А как же все-таки колледж и N плюс Digital вот дружат? Почему вы сегодня вместе пришли? Рассказывайте.
4: Слабинскому социально-педагогическому колледжу очень повезло с такими партнерами, как вы уже слышали, что это наш опорный работодатель. Конечно же, все это благодаря Терепаско Олегу Владимировичу, это его сферы бизнеса, которые помогают нашему колледжу, нашему региону развиваться. И в 2023 году, когда зашел проект «Профессионалитет», наш колледж совместно с опорным работодателем N Plus Digital вместе создали эту прекрасную базу, ну, соответственно, которую вы видели, Центр развития цифровизации Краснодарского края находится вот на Заполотняной. Это тот центр, который был полностью построен благодаря компании N Plus Digital. Понятно, что там есть также и поддержка Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Краснодарского края. То есть это совместный проект таких, ну, с трех сторон, который позволяет достичь таких результатов. У нас сейчас самая современная инфраструктура, материально-техническое оснащение, и в настоящее время учатся 200 ребят на IT-направлении, IT-специальности. Также в этом году у нас в рамках приемной кампании будет еще 200 бюджетных мест, то есть это бесплатное обучение, и мы всех ждем наших ребят, девятиклассников Усть-Лабинского района и, в принципе, со всей страны, чтобы к нам поступали. Есть общежитие для иногородних, общежитие тоже самое современное, самое важное, наверное, скажу, это кондиционеры в каждой комнате, да, здесь очень жарко, а здесь у нас есть в каждой комнате кондиционер.
2: Самая необходимая вещь, да.
4: Да, поэтому мы с удовольствием ждем всех ребят. 200 бюджетных мест. Это прям высокие цифры по краю для такого, для развития как раз IT-отрасли. А как раз и компания N Plus Digital, они готовы наших ребят брать к себе на работу. Есть целевые договоры, о которых мы также далее расскажем.
2: Да. А вот вы упомянули программу «Профессионалитет». Можете подробнее рассказать о ней?
4: Программа «Профессионалитет» это проект, федеральный проект, где Министерство просвещения, Министерство образования края, базовый работодатель опорный и учреждение образовательное вместе создают, ну, соответственно, этот проект, в котором результатом будет студент, выпускник, который будет гарантированно трудоустроен на предприятие. То есть все заинтересованы в том, чтобы мы молодых ребят взяли со школы, провели через колледж и устроили на предприятие по сокращенной программе, при условии, что как раз образовательную программу будет преподавать программист, ну, то есть мастер с предприятия будет вести занятия у этих студентов. Собственно, мы вот эту концепцию с N Plus Digital и выстраиваем.
2: Здорово. Но это правда это очень
1: круто,
2: важно.
1: Да. Отучился и сразу же знаешь, работал, что тебя ждут. Не так, как у нас, ну, по крайней мере, я с высшим образованием, Институт физической культуры, спорта и туризма. Разрешите представиться. Но я в школе работал, да. Я отработал в школе учителем, но... Как
2: радио
1: сказал Дмитрий Медведев, вот я последовал примеру и вот занимаюсь совсем немножко другим. Что ж, друзья, познакомились с нашими гостями, продолжим через несколько минут. Напомним наши контакты +7 964 904 107,9. Ждем ваши комментарии, приветы в Макс.

0: УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической и гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн». Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
6: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 99.5. Своим
1: народом. Ну что ж, друзья, продолжаем нашу беседу с директором Услабинского социального педагогического колледжа Романом Аслановым и Артемом Реутовым, руководителем филиала N-Digital в Услабинске.
2: Да, продолжаем узнавать много нового и важного про наш дорогой социальный педагогический колледж. И вы упоминали Центр развития цифровизации. Расскажите о нем подробнее. Чем же там живут студенты? Чем он так особен?
1: Нежесть в общежитии под сплит-системой.
2: Да-да-да.
3: Ну, центр у нас достаточно хорошо оснащенный. Имеется помимо основных образовательных программ также дополнительное образование. Есть спортивный хороший комплекс, тренажерный зал, студия хореографии. И, то есть мы развиваем ребят не только как айтишников, но и всесторонние. А как раз вот Артем Владимирович хотел рассказать про центр. Артем Владимирович.
4: Да, сейчас я еще дополню, как раз-таки, то есть преимущество Центра развития цифровизации как раз-таки кроется.

0: наших школьников в первую очередь. Это основа как раз-таки для поступления далее в колледж. В рамках данного проекта мы приобщаем школьников к инженерной профессии. Вторым этапом мы проводим IT-лектории, это уже непосредственно в центре цифровизации. С помощью наших специалистов из Digital мы проводим лекции для студентов на актуальные темы нашей специальности. Устраиваем совместные развлекательно-познавательные мероприятия, в том числе и экскурсии в наш офис, общение с непосредственными сотрудниками Digital. В общем, делимся опытом. Также мы непосредственно участвуем в развитии дисциплин, которые преподаются сейчас в колледже в рамках специальности, это ЕСКС. И, собственно, заходим некоторой частью именно на преподавание этих дисциплин. То есть наши коллеги-предметники будут более углубленно давать знания студентам. И на третьем этапе, тоже ранее уже было сказано, у нас есть такой еще инструмент, как целевые договоры. Mm-hmm. С ребятами, ну, с наиболее, конечно, способными ребятами, мы заключаем целевые договоры на обучение. Заключаем их со второго курса. В рамках этих договоров ребята получают стипендию. Им гарантировано прохождение производственной практики на нашей площадке. Ну и, собственно, после успешного освоения всей образовательной программы в колледже им гарантировано трудоустройство в нашу компанию.
1: Ну это очень здорово, когда студент понимает, что трудоустройство
2: только здесь или же по других филиалах?
0: Но на текущий момент мы пока рассматриваем трудоустройство здесь, чтобы, собственно, развивать Краснодарский край, Услабинский район, ну и сам город Услабинск. Но вообще у нас есть практика, в принципе, релокация в другие регионы присутствия компании. Ясно. То есть, если ребята готовы у нас уехать за Урал, посмотреть, что такое снег, пожалуйста.
2: Вот почему я и спросил, да, романтика уехать куда-то в другой регион. Допустим, я когда был студентом, я рвался куда-то в большой город. Самый ближний город – Большой Краснодар. Вот это сейчас я радуюсь, что я оказался в Услабинске. Я тоже здесь всего буквально там, сколько, 13 лет. Вот, и я сейчас не хочу особо, да, рваться в Краснодар. А вот если закончил, остаться здесь по месту или же куда-то уехать, то есть, по сути, выбор есть у студента.
0: Да, да,
2: либо всегда, остаться дома есть под крылышком у родителей, либо же
1: или покорять
2: романтика.
1: Другие города. Я еще знаю, что двери центра цифровизации открыты не только для студентов, но и для школьников, потому что там существует некая лаборатория Multilab. Расскажите подробнее, что же это такое?
3: Проект Multilab N+ как раз создан благодаря совместным усилиям колледжа и фонда «Вольная дева» Лепатича Дерибаска, при также компании N+ Digital, где всем школьникам Усть-Лабинского района с 1 по 9 класс создаются условия для получения первой своей вот этой погружение первого в профессию, то есть uh-huh. обучение по образовательным программам IT-направления. Uh-huh. То есть любой школьник Усть-Лабинского района может бесплатно учиться у нас в центре, uh-huh. повторюсь, бесплатно uh-huh. на программах, может ходить на одну, на две, на три, сколько позволит его график. Uh-huh. Да? Это проходит они и в утреннее время, и вечернее время по направлениям разработка там, веб-решений, программных решений для бизнеса, мобильная робототехника, там, 3D-моделирование, то есть различные направления, связанные с компьютером и с устройствами, такие как вот mm-hmm. робототехника.
1: И как же попасть?
3: Чтобы попасть, необходимо записаться на программу. Mm-hmm. Все программы и телефон у нас на сайте есть.
2: Mm-hmm. Это только вот в учебный период или же на каникулах сейчас тоже можно? Есть какие-то
3: на каникулах тоже есть возможность. В июне у нас эти mm-hmm. программы проходят и в июле. В августе будет да, перерыв.
2: В июле можно позаниматься, в августе все-таки заставят отдохнуть.
1: Да,
3: да, необходимо все-таки ребятам немножко успеть набраться сил к такому новому старту, к новому учебному году. Угу. Да.
2: Ну а как вы думали, грызть гранит науки, это вам не пирожки со стола таскать, да, как говорили раньше бабушки, дедушки. Что ж, друзья, плюс 7-964-904-107-9 наш номер. В Максе ждем ваши комментарии, приветы, поздравления, заявки. Не переключайтесь, это еще не все, что мы хотели вам рассказать.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
10: Реклама на UFM. 8-909-45-00-30.
11: Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: Свои на районе.
1: Есть у нас сообщение на наш номер +7 964 904 107 9. Я так понимаю, группа поддержки не дремлет. Всем привет, на связи активная троица воспитательного отдела нашего любимого педагогического колледжа Эра Терновых, Екатерина Меренкова и Элеонора Свежих. Хотим пожелать вам продуктивного завершения дня и заряда энергии на завтра. Помните, вы лучшие, а наш директор лучший из лучших. Вот так вот это от меня. Мы вас очень ценим, отличного вечера.
2: Коллеги, ну это премия, это премия.
1: Однозначно, не забудьте поделиться.
2: Коллеги, ждем из отпуска, возвращайтесь.
1: Вот да. Так вот сразу. Пока, да, сначала премия, а потом хватит, все, премию услышали, хватит в отпуске отдыхать.
3: Видимо, они тоже скучают, раз слушают наш эфир.
2: Ну, мы как раз про интересное
1: ради
2: сегодня.
1: Ради премии я бы вышел раньше с отпуска.
3: Ну что, мы продолжаем. Следующий вопрос. Артем Владимирович, я думаю, что он больше для вас, потому что вы, как никто другой, знаете, что же сейчас более востребовано на рынке труда.
4: Ну, в общем, скажу следующее, наверное. В принципе, это и не секрет, оно, как и раньше было на рынке, востребованы сейчас, в принципе, все направления, все специалисты IT. Вопрос, наверное, качества и запросов. Ранее я просто не упомянул, то есть я рассказал про наше направление, но если говорить конкретнее по специальностям, то это все-таки, если у нас идет запрос на автоматизацию, это аналитики в первую очередь, это тестировщики, это разработчики 1С, веб. То есть сейчас очень бешеными темпами развивается направление BI, искусственного интеллекта. Веб-разработчики сейчас как никогда в цене. Разработчики баз данных, они всегда были дорогими специалистами, они всегда были тоже в цене. Дизайнеры. Сейчас, опять же, все связано с направлением BI. Руководству нужны дашборды, руководству нужны красивые графики, поэтому дизайнеры сейчас в тренде. Вот. Но тут я хотел бы маленечко, как бы, сказать больше, наверное, про компетенции. То есть сейчас, вот последние, наверное, лет 5 уже точно, ну, в силу определенных и политических, и неполитических причин, и объективных просто, идет запрос на тотальную цифровизацию и, самое главное, оптимизацию производственных процессов. Поэтому просто физически, ну, грубо говоря, в количественном выражении, не хватает рук и умов. Это первое. Второй момент, собственно, он связан с первой причиной. Нужны люди, которые могут быстро принимать решения, принимать, так скажем, дешевые решения, но в то же время верные. То есть это говорит о том, что у нас люди востребованы сейчас, те, которые быстро встраиваются в производственные какие-то процессы и, собственно, умеют пользоваться своими знаниями, которые они получили ранее. Это как бы второй момент. Ну и тут я бы еще добавил, что в большей степени, наверное, сейчас важны именно компетенции, то есть скиллы потенциального, так скажем, сотрудника, то есть это хард-скиллы, это как раз его, ну, грубо говоря, умение, знание, да, работы с чем-то, и софт-скиллы, потому что, вот, грубо говоря, маркетинговую составляющую, неважно в каком направлении, в том числе и в IT, то есть это умение презентовать, умение убеждать, говорить и прочее, никто не отменял. Это сейчас крайне тоже важно востребовано. И вот, собственно, ну, не все обладают данными компетенциями.
3: Так, то есть теперь, понимая, какие навыки вы цените у молодых специалистов, ответьте теперь на вот такой вопрос. А как вы думаете, выпускники колледжа готовы к реальной работе?
4: Ну, на самом деле это очень хитрый вопрос. И на самом деле я тоже очень хитро отвечу. Да, я подготовился. У нас первый выпуск именно с Услабинским социально-педагогическим колледжем намечается в 28-м году. Угу. Поэтому вот в 28-м году...
3: Да, мы посмотрим.
4: Да, я надеюсь, мы, во-первых, еще встретимся и рапортуем, и посмотрим, какой у нас получился выпуск. Но я на самом деле в большей степени уверен, что выпускники нашего колледжа, то есть они будут обладать всеми этими компетенциями и всеми нашими, так скажем, ожиданиями, которые мы и материально, и нематериально в них вложим. Это первый момент. И второй момент, все-таки у нас в нашей организации действует система наставничества, потому что, ну, поэтому хотят, не хотят, а им придется соответствовать этим компетенциям и нашим ожиданиям.
1: Не хотят — научим, да?
4: Конечно.
3: Но я думаю, что они вас в 2028 году однозначно порадуют, потому что Романа Эдвиновича радуют они уже сейчас, потому что в колледже, знаю, есть много побед и достижений. Например, губернаторская стипендия, целых 24 студента ее получают. А еще я знаю, что у вас были победы в студвесне, в профессионалах. Может быть, поделитесь достижениями колледжа?
2: Да, в нашем колледже учатся талантливейшие студенты и работают еще более талантливые и очень профессиональные преподаватели. Как раз касаемо, хочу дополнить предыдущий вопрос по поводу наших студентов. Благодаря нашей такой модели совместной работы N+ Digital и колледжа, у студентов нет шансов быть неподготовленными к работе.
3: Вы готовите ко всему.
1: Вот так вот.
2: Как говорится, не знаю, к чему вы готовитесь, но вы готовы. Касаемо того, что было за прошедший год, мы на базе Центра развития цифровизации провели крупнейший чемпионат края. Чемпионаты называются профессионалы, да, это когда ребята соревнуются по компетенциям, по различным компетенциям, таких более 300 у нас в стране, и как раз колледж специализируется на направлении компетенции IT-технологий и педагогического направления. И мы на своей базе в этом году впервые провели 13 новых направлений, такие как разработка виртуальной и дополненной реальности, разработка виртуальных миров, motion design, 3D-моделирование, ну и так далее. И педагогические, учитель труда и технологии, коррекционная педагогика, ну и там разные еще. То есть наши ребята, студенты, соревновались с другими студентами края. К нам приезжали студенты из других учреждений. И наш колледж по результатам краевого чемпионата завоевал 13 медалей впервые. И мы провели на своей площадке 16 направлений. То есть в течение 2 недель колледж кипел, колледж сверкал. То есть это такой некий был и праздник, и крутой форум мероприятий. В рамках также чемпионата мы провели региональную конференцию, где директора образовательных организаций края, представители министерства, представители бизнеса, N+ Digital, то есть все были, и мы поговорили про кадровые вопросы, чтобы повышать систему образования в нашем колледже, в нашем регионе, в крае. Соответственно, в рамках профессионалов это такие хорошие результаты. В рамках воспитательного блока и творческого направления, помимо IT-блока, у нас же в колледже также есть специальности дошкольное, образование преподавателей начальных классов, социально-культурная деятельность, то есть и социальные направления. У нас, конечно, очень талантливые ребята, 25 человек получают губернаторскую стипендию, и как раз наши лучшие творческие ребята участвовали в студенческой весне. И мы хотим тоже похвастаться, погордиться. Мы заняли 3-е место общекомандное в крае. Уже впервые наш колледж так высоко взлетел.
3: Очень, да, хороший.
2: Надеюсь, мы в следующем году...
1: Вот такая вот реакция. Вашему колледжу, вашим ребятам.
2: Только повышать, да, наш уровень. И, конечно же, огромная благодарность нашим преподавателям, нашим работникам и нашим партнерам, и нашим инвесторам, конечно. Это все такая совместная работа, которая приводит к таким большим, хорошим результатам.
3: Здорово.
1: Что ж, друзья, плюс 7-964-904-107-9 наш номер. Если есть что сказать, пишите, обязательно озвучим. Ну, а мы немножко прервемся и продолжим после рекламы.
5: Реклама на ОФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ну вот я только за эфиром рассказывал нашим гостям, что иногда мы так обсуждаем наши вопросы, что забываем, что надо выходить в эфир.
1: И на карту.
0: Вот играет подложка, да. Но, правда, никто еще не успел написать, хотя вот мне уже пишут смс-ки, что включите микрофон, и вас не слышно. Ч-ч! Вот так вот, да, еще постучать.
1: Все, вот тут мы на месте, мы вернулись, мы продолжаем.
0: Ну вот еще одна смс-ка прилетела. И даже пропущенные пошли.
1: Ну что, мы много
0: рассказывали. Вот и вся статистика, кстати.
1: Да, мы много рассказывали за колледж, и во время рекламы продолжали бурно его обсуждать, и сразу возникает вопрос.
0: И после эфира будет.
1: После эфира он тоже будет возникать. Нет, после эфира этого вопроса
0: после эфира не забыть выключить микрофоны, чтобы осталась информация конфиденциальной.
1: Ну что, как же стать студентом такого замечательного колледжа? Расскажите про приемную кампанию 2026 года. Как поступить, куда приходить, с какими документами, какие специальности. Вот куча-куча вопросов, которые всегда гложат выпускников 9 класса.
2: Мы ждем школьников к нам на поступление. В настоящее время приемная комиссия работает по адресу Площадь Революции, 15. Можно прийти, сказать, что приемную комиссию, там на охране записаться, пропустят. С собой нужно иметь большое желание, остальное можно будет донести. Но чтобы сразу начать процесс поступления, конечно, желательно брать с собой аттестат. Но если каких-то вещей и документов с собой нет, то просто прийти, там специалисты приемной комиссии смогут подсказать, рассказать, направить. То есть мы всегда там готовы на обратную связь. У нас в колледже в этом году 500 бюджетных мест, то есть 100 мест на специальность разработки и управления программным обеспечением, 100 на специальность компьютерной системы и комплексы, то есть 200 по направлению программирования бюджетных мест, 250 мест для учителей педагогики, 125 на преподавание в начальных классах, 125 на дошкольное образование. То есть мы как так поделили, можно сказать, колледж на направление IT и на педагогику, но, конечно же, не забываем и сопутствующие специальности, которые позволяют работать в компаниях. Это 25 мест на специальность документационное обеспечение управления архивоведения, 25 на землеустройство. 500 бюджетных мест. Но есть также коммерческая группа, она будет одна, то есть 25 мест на специальность юриспруденция. Поэтому 525 в сумме мест, я думаю, что хватит всем. Для этого поступление идет только по среднему баллу аттестата. То есть приносит аттестат, поступает по среднему баллу. На направлении педагогика есть еще внутренние испытания для тех, чтобы посмотреть ребят, кто больше подходит под направление, но оно будет также сообщено дополнительно. Но обычно, если желающие как бы, и при таких цифрах, мы практически должны пройти все. Судя по выпускникам именно Сабинского района, по цифрам должны пройти все, поэтому ждем всех. Там обязательно подскажем, направим и обязательно сориентируем, если вдруг где-то по баллам не хватит, на смежную специальность поступить можно. Первый курс обычно общеобразовательный, бывает такое, что кто-то в процессе отчисляется, и мы переводим с другой группы там, на другую специальность, что есть возможность все равно пройти туда, куда хочет абитуриент.
1: Так что, выпускники 9 классов, берем аттестатики и идем на площадь Революции 15. Вас там ждут, вам там рады. И я, как выпускница колледжа, говорю, что это топовое место.
0: Ой, ну вот так.
2: Это лучшая похвала.
0: Ну, если Даша Лукьянова рекомендует, то тут уже...
1: Да, а я ничего плохого никогда не рекомендую.
0: Абсолютно согласен.
1: Ну что, у нас получился достаточно информационный, большой, объемный выпуск, и в конце хочется задать такой неформальный вопрос. Роман, Артем, вы сами когда-то были студентами. Вот какой совет вы бы дали сами себе или другим студентам, которые сейчас учатся в вузах, в колледжах?
0: И такая музыка должна быть та-да-да-да.
3: Давайте я тогда начну. Если говорить про меня, то я бы, конечно, наверное, в первую очередь... У меня, на самом деле, было два таких момента в жизни. Я бы сказал, первый — не лениться и не бояться действовать. Вот. Если обращаться к нашим слушателям, я бы посоветовал все-таки... Первое, мы сейчас живем во время большой информации, то есть информация, она доступна. Все-таки первое образование, оно важное очень, поэтому... Прежде чем куда-то поступать, то есть выходить из школы, все-таки поищите информацию, где есть какие места, какие направления сейчас востребованы. Даже наше вот банальное сарафанное радио, оно тоже работает. Вот небольшой автоп вам как бы расскажу про свою личную жизнь буквально минутку. То есть еще вот когда я выпускался из школы, это уже в конце там 90-х, начале 2000-х годов, я всегда хотел быть военным. Но в силу определенных ситуаций путь мне на военную службу был закрыт. И один из умных людей мне посоветовал: обрати внимание на инженерную специальность, в том числе на IT. Ни на экономистов, ни на юристов. Не хочу никого обидеть. Все специальности хорошие, все важны. Но мне сказали обрати внимание именно на инженерию и на IT. Собственно, что я и сделал. Я, правда, обратил внимание не только на инженерию, но еще на матфак. Но в силу, опять же, обстоятельств, мне экзамены на матфаке и на кибернетике, они совпали. Поэтому я выбрал кибернетику. Ну и, собственно, о чем я не жалею. Поэтому... Дорогие слушатели, прислушивайтесь, во-первых, к своим родителям и к более опытным товарищам, коллегам, друзьям.
1: Так, здорово. Роман, ваша очередь.
2: Прежде чем ответить на ваш вопрос, также еще хочу анонсировать новую специальность. Мы со следующего года запускаем новую специальность обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем. Угу. Это для тех, кто нас слушает, если помладше ребята начинают с 8 класса, угу. То есть в следующем
1: но
2: году...
1: Но уже думают о своем
2: будущем. Да, но уже думают, они смогут поступить на эту прекрасную специальность, связанную с информационной безопасностью. Она вот сейчас очень востребована. Угу. А касаемо ответа на ваш вопрос, конечно же, то, что Артем Владимирович интересно рассказал про свою жизнь, немножко про свою расскажу. Первым образованием получилось, я поступил в колледж и дальше пошел в высшее учебное заведение. Там я поступил в Московский инженерно-физический институт МИФИ на дневное образование, но вечером учился. Днем работал преподавателем, вечером учился. Там же аспирантура и после закончил еще высшую школу экономики. Ну, к чему я?
4: Свои на районе. На ОФМ.
0: У нас такое тоже бывает.
2: А. Да, соответственно, и еще в процессе успел учиться на преподавателя, профессиональную переподготовку прошел. То есть я к чему веду? Но тот базис, который заложили в колледже, ту любовь к профессии, которой я первый окунулся, дала мне именно возможность работать в образовании всю свою сознательную жизнь. А уже в процессе я смог докачивать свои навыки и пробовать, и изучать разные направления. Про то, что как раз Артем Владимирович говорил, что, конечно, инженерное направление очень интересно, и в дальнейшем можно на него докачивать. Но в то же время вторая часть – это педагогическое направление. Оно также, его можно получить и параллельно получить уже какую-то дополнительную историю, связанную с профильными компетенциями. То есть у нас сейчас одни из самых интереснейших специальностей, которые можно в колледже получить. И также колледж дает ту именно базу, практикоориентируемую, да, которая позволит дальше развиваться по направлению. А что касаемо, что я сказал молодым, конечно же, это первое трудолюбие, да, и сейчас у них самое лучшее время, когда они могут посвятить учебе и именно заниматься. Чем старше будут становиться, тем, конечно же, уже больше будет других факторов, которые будут влиять на образование.
1: Вот такие советы слушатели дают вам наши замечательные
0: гости. Даш, ты даже посоветовала, да? Проколешься. Я хотел сказать, может, тебе что есть посоветовать?
1: Трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Находить очень много знакомых, друзей, сывать свой нос во все дыры. Вот я так делаю.
0: Все правильно. И не бояться, что вам его прищемят.
1: Не прищемят. Ну что, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Сегодня у нас был Асланов Роман, директор Услабинского социально-педагогического колледжа, и Артем Реутов, представитель, руководитель филиала N+ Digital в городе Услабинске. Спасибо вам большое еще раз. Правда, выпуск получился очень информационным,
2: спасибо вам за возможность.
1: Полезным.
2: Спасибо. Рассказать про наш колледж.
0: Да, надеюсь, что мы с вами встретимся не в 28-м году, а пораньше.
2: Мы с удовольствием.
0: Даже уже 26-м.
1: Да.
0: Вот, друзья, ну а с вами мы услышимся уже через пару недель в новом выпуске «Свои на районе». Также будут замечательные грамотные гости. Да?
1: Грамотный гость
0: очень
1: будет,
0: грамотный.
1: Да.
0: У нас других не бывает. Дмитрий Антоненко и Дарья Лукьянова провели с вами этот час и целых 6 минут. 66 да. минут сегодня получился эфир,
1: вот
0: друзья.
1: Такой.
0: Всем хорошей пятницы, хорошего вечера и, конечно же, продуктивных выходных. Всем
2: пока.
1: Пока-пока.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

месяца каждый день с тобой встречаю. Это любовь или ты просто чудо, я не знаю. Зачем смотреть футбол, хожу с тобой друзьям. Не знаю, почему ты нравишься моим родителям. Не знаю, как вообще все это происходит. По знаку зодиака мы реально не подходим. Но день за днем проходит, и если это не любовь, она и не нужна мне. Просто будь со мной.

Бывает иногда просто увидишь ее с какой-то умной книгой посреди вагона метро. И вдруг не важно, что ты проехал свою станцию, что кто-то ждет, и никто не просил остаться, что ты студент на грани отчислений, и что в военкомате весеннее обновление. Зимой лето обязательно бы вернулось, если бы она еще хоть раз тебе улыбнулась.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на UFM.

0: Реклама на УФМ. Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9 FM. 107 и 9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск, Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

погода, я такая в цвете, в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, я такая в цвете.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: да. Важнее никто потерял, а чья была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: на УФМ.
1: Да, детка, я смотрю на тебя, я слежу за тобой, я чувствую тебя. Я здесь не случайно, я пришел забрать тебя, да, именно тебя, в волшебный мир Тимура Сказки.

0: прокатись со мной, прокатись со мной, прокатись со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной, по Москве ночной, по Москве ночной.
1: И никто другой,
0: и никто другой, и никто другой, и никто другой.
1: Только

со мной, только ты со мной, только ты со мной. Да, детка, уверен, это было лучшее свидание в твоей жизни. Не скучай, я скоро вернусь, и мы снова будем вместе. А пока слушай мои треки, вспоминай.

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. When I wake up, my head is pounding.

сердце, как непослушный имплант. В конфликте с разумом отказ от выполнения всех команд. Я как наркоман, ты для меня как опиат. Я убиваю тебя, я как яд. И слава богу, мы не барбекен. Барбекен, черту мир без проблем. Ты не кукла, и я не манекен. Просто станем друг другу никем.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ.
2: Солнце касается неба, там, где звезды, меньше облаков. Ты красива, как наша планета, но добраться к тебе

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.